boogie boogie boogie boogie spory со мной. Я сам убогий боги боги боги боги спори со мной. Я сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги спор. Вершу сам на идею гениально, здаю па извая максимально, морда се дела бамбо, десь